0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана уулсин калаалтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz